Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Великобритании. Министерство иностранных дел. В результате атаки беспилотника на грузовое судно в Черном море погиб гражданин Азербайджана. Один человек пропал без вести. Сахиба Кафарова. Вызовы, с которыми сталкивается исламский мир, требуют более тесного сотрудничества. А сейчас более подробно. Сегодня президент Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сопредседателя совместной межправительственной комиссии лорда Анаса Сарвара. Сегодня иностранное грузовое судно «Роят Мамедов» подверглось атаке беспилотника в Черном море близ берегов Румынии. Об этом сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел. Сообщается, что в результате атаки погиб гражданин Азербайджана, капитан судна Касанов Рустам Исмаилоглу, 1974 года рождения. Другой наш гражданин Сулейманзаде Мухаммед Хамза Оглу, 2002 года рождения, числится пропавшим без вести. В настоящее время проводятся соответствующие поисково-спасательные мероприятия. Азербайджанская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Кафаровой находится с рабочим визитом в Танзании для участия в 153-й Ассамблее Межпарламентского Союза. В рамках визита председатель Милли Меджлиса приняла участие в координационном заседании Парламентского Союза Организации Исламского Сотрудничества. Об этом сообщили в отделе прессы и связи с общественностью Милли Меджлиса. Выступившая на заседании Сахиба Гафарова довела до внимания, что оно проходит под председательством парламента Азербайджана, и напомнила, что 20-я сессия конференции ПСОИС успешно прошла в Баку в июне нынешнего года, и наш парламент принял председательство в этой организации. Отметим, что выступившие на мероприятии другие председатели парламентов и представители стран-членов организации высоко оценили деятельность структуры под председательством Милли Меджлиса. Германо-Азербайджанская внешнеторговая палата и Восточный комитет германской экономики играют важную роль в объединении компаний наших стран, продвижении совместной деятельности и инициатив, представляющих взаимный интерес. Мы высоко ценим продолжающиеся усилия по укреплению двусторонних деловых связей между Германией и Азербайджаном. Об этом в своем выступлении на германо-азербайджанской конференции стратегического партнерства и связанности сказал заместитель министра экономики Самет Баширли. Он отметил, что сегодняшняя конференция проходит в унисон с важным этапом в наших двусторонних отношениях. Официальный визит президента Ильхама Алиева в Берлин запомнился встречами высокого уровня и плодотворными обсуждениями. В рамках визита также была подписана совместная декларация о стратегической повестке дня двустороннего партнерства и достигнута договоренность о создании Азербайджана-Германского делового совета. Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Берлин открыл новую страницу в наших отношениях. Об этом на германо-азербайджанской конференции стратегического партнерства и связанности заявил посол Германии в Азербайджане Дирк Лёльке. Он отметил, что совместная декларация о стратегической повестке дня двустороннего партнерства между Азербайджаном и Германией является весомым обязательством обеих стран по наращиванию сотрудничества. Я уверен, что вопрос связанности очень скоро займет второе место в наших двусторонних экономических отношениях после энергетики. Региональная стабильность незаменима для региональной интеграции и реализации экономического потенциала. Мобилизация государственных и частных финансовых ресурсов имеет важное значение для преобразования стратегии в конкретные проекты. Об этом заявила исполнительный директор Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты Наргиз Виек. Наргиз Виек отметила, что в рамках мероприятия представители правительства обсудят приоритеты и недавно запущенные программы, а представители бизнеса и международных финансовых институтов обменяются опытом практической работы, обсудят механизмы финансирования и потребности проектов. По ее словам, одной из главных целей мероприятия является выявление реальных деловых возможностей, обсуждение необходимых условий для участия компаний в этом процессе, а также расширение возможностей для разработки и реализации совместных проектов между германскими и азербайджанскими партнерами.
В условиях перестройки глобальной энергетической и торговой архитектуры растущей стратегической значимости среднего коридора как важной связанности Восток-Запад развития Азербайджана-германского партнерства в энергетической, инфраструктурной и инвестиционной сферах приобретает особое значение. Азербайджан нацелен вывести энергетическое сотрудничество с Германией на новый уровень. Об этом заявил заместитель министра энергетики Эльнур Султанов, выступая на германо-азербайджанской координационной конференции. Замминистра отметил, что развитие среднего коридора также способствует его превращению в важный энергетический маршрут. Проект «Зеленый энергетический коридор» Каспий, Черное море, Европа уже вышел за рамки стадии технико-экономического обоснования. Ожидается, что окончательное инвестиционное решение по проекту будет принято в 2029 году, а поэтапный ввод в эксплуатацию начнется с 2032 года, подчеркнул замминистра. В Стамбульском финансовом центре 8-9 октября пройдет международный экономический форум, участники которого обсудят проблемы и вызовы, с которыми столкнулась мировая экономика. В работе Стамбульского экономического форума, организуемого Центробанком Турции, примет участие и азербайджанская делегация. В форуме ожидается участие двух министров, 16 глав центральных банков и 8 заместителей глав Центрального банка различных стран мира. Стамбульский экономический форум нацелен на превращение в авторитетную площадку дискуссии о будущем мировой экономики, а инициативы, озвучиваемые в рамках обсуждений, способствуют международному политическому диалогу и сотрудничеству.

0: можно.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.
2: Сильная армия, сильное государство и прочный мир. Начавшаяся в сентябре 2020 года 44-дневная Отечественная война стала историческим испытанием военной мощи, политической воли и национальной солидарности Азербайджана. 6 лет назад азербайджанская армия одержала великую победу, освободив земли, многие годы находившиеся под оккупацией. Эта победа стала результатом не только военных действий, но и многих лет работы по укреплению армии, повышению обороноспособности, приобретению современного вооружения и технологий. И самое важное, сильной политической волей власти. Сегодня, спустя 6 лет после окончания войны, Азербайджан сталкивается с иной геополитической ситуацией. Страна полностью восстановила свою территориальную целостность и суверенитет. В Карабахе и Восточном Зангезуре ведется масштабное строительство, а с Арменией сформирована повестка дня мирного процесса. Однако меняющаяся политическая обстановка не уменьшает значимость вопроса безопасности. Напротив, продолжающиеся войны и нарастающие геополитические конфликты по всему миру приводят к необходимости

и постоянного укрепления обороноспособности каждого государства. Именно в этом контексте интересно послание президента Ильхама Алиева, озвученное в ходе его выступления на 8-м съезде партии «Яни Азербайджан». Президент подчеркнул, что одной из ключевых задач на ближайшее время является укрепление военного потенциала. В первую очередь, одна из главных задач – это наращивание нашей военной мощи. Может возникнуть вопрос. Мы одержали славную победу, Армения была вынуждена подписать акт о капитуляции. Сегодня между Азербайджаном и Арменией нет конфликта, нет войны. На границах царит спокойствие. Мирный договор парафирован, уже есть контакты. Азербайджан даже начал торговлю с Арменией. Для чего это нужно? Ответ на это, на мой взгляд, предельно ясен. Это нужно всегда каждой стране, потому что наш народ столкнулся с этой трагедией. Наш народ столкнулся с неблагодарностью армян. История учит, что безопасность не всегда зависит только от политических заявлений. Это подтверждает и 30-летний опыт оккупации территории Азербайджана. Однако в 2020 году, объединив военную мощь и политическую волю, Азербайджан смог реализовать свою главную историческую задачу – восстановить территориальную целостность. В своем выступлении президент особо отметил, что на данный момент между Азербайджаном и Арменией нет войны. Парафирован мирный договор, и отношения между двумя странами вступили в новую фазу. Однако это не должно означать, что обороноспособность Азербайджана будет ослаблена. Напротив, согласно позиции главы государства, даже в мирное время должно быть сохранено военное превосходство страны. Спустя 6 лет после одержанной победы перед Азербайджаном стоит задача сохранить достигнутые успехи, еще больше укрепить обороноспособность страны и быть готовым к новым небезопасным реалиям.

В эфире Международного радио Азербайджана новости. В студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле в Великобритании. Президент Ильхам Алиев, мы продолжим поддерживать малые островные развивающиеся государства. Чейхун Байрамов проинформировал официального представителя США о региональных вопросах. А сейчас более подробно. 6 октября президент Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сопредседателя совместной межправительственной комиссии лорда Анаса Сарвара. Лорд Анас Сарвар передал главе государства письмо премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Энди Бернема. Он подчеркнул, что премьер-министр придает большое значение динамично развивающемуся на протяжении многих лет сотрудничеству с нашей страной. В ходе беседы с удовлетворением было напомнено о состоявшемся несколько дней назад визите в нашу страну государственного министра по вопросам обороны Соединенного Королевства лорда Бернана Куакера, а увеличение за последнее время числа официальных визитов различного уровня из Королевства в Азербайджан было расценено как показатель стратегической важности двусторонних отношений. Азербайджан и Мурак разделяют тысячи километров, но нас объединяет общая решимость укреплять устойчивость к климатическим изменениям. Об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия лидеров в рамках ПРЕКОП-2026 на Фиджи. «Мы всегда выступали и будем впредь выступать за солидарность Мурак, поддерживая их усилия по достижению устойчивого развития и борьбе с климатическими изменениями», подчеркнул президент Азербайджана. 6 октября министр иностранных дел Азербайджана Чейхун Байрамов встретился со старшим советником специального представителя США по миротворческим миссиям Арье Лайтстоуном. Как сообщили в управлении пресс-службы МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития азербайджано-американских двусторонних отношений, а также по региональным вопросам. Чейхун Байрамов отметил важность состоявшегося 8 августа 2025 года в Вашингтоне исторического саммита в деле поднятие Азербайджана-американских отношений на уровень стратегического партнерства. В рамках реализации хартии были рассмотрены деятельность созданных рабочих групп, а также проделанная работа по определению конкретных проектов и дорожных карт на предстоящий период. Были затронуты вопросы расширения Азербайджана-американского экономического и энергетического сотрудничества. С участием спецназа Азербайджана, Узбекистана и Турции проведены многонациональные совместные учения сил специального назначения «Вечное братство-5». Как сообщили в Министерстве обороны, в учениях, состоявшихся в Узбекистане, азербайджанские военнослужащие достойно представили нашу страну, продемонстрировав высокий уровень боевой подготовки и профессионализма. В ходе учений, цель которых состояла в укреплении безопасности и стабильности в регионе, а также развитии военного сотрудничества, основное внимание было уделено обмену опытом между подразделениями специального назначения братских стран и повышению слаженности при планировании и проведении совместных операций. В заключении состоялась церемония награждения группы военнослужащих, отличившихся при выполнении поставленных задач. 6 октября премьер-министр

Министр Азербайджана Али Асадов встретился с генеральным секретарем Организации цифрового сотрудничества Дима Аль-Яхья. Как сообщили в Кабинете министров, на встрече подчеркивалось значение членства Азербайджана в Организации цифрового сотрудничества с точки зрения реализации повестки дня страны по цифровой трансформации и расширению международного сотрудничества в соответствующей сфере. Отмечалось, что цифровая трансформация является одним из главных приоритетов государственной политики в Азербайджане. Под руководством президента Ильхама Алиева в этом направлении осуществляются последовательные системные меры. В качестве практического результата этой политики была представлена информация о работе, проделанной в сферах развития цифровой инфраструктуры, цифровизации государственных услуг, укрепления искусственного интеллекта, кибербезопасности и инновационной экосистемы. Отношения России и Азербайджана развиваются на основе принципов добрососедства, взаимоуважения и учета интересов друг друга. Об этом в интервью РИА Новости сказал директор 4-го департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин. «Мы очень рады, что вместе удалось перевернуть страницу, связанную с авиакатастрофой в декабре 2024 года, которая стала для нас общей трагедией и унесла жизни граждан Азербайджана, России и Казахстана», — отметил он. По его словам, это было бы невозможно без доверительного диалога между президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 6 октября министр иностранных дел Азербайджана Чейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Грузии в нашей стране Георгием Закарашвили. Как сообщили в управлении пресс-службы МИД, поздравив посла с назначением, Чейхун Байрамов пожелал ему успехов в дипломатической деятельности по дальнейшему развитию отношений между двумя странами. На встрече подчеркивалось, что традиционные отношения дружбы и добрососедства между нашими странами, существующие связи высокого уровня, играют важную роль в развитии двустороннего сотрудничества. В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития Азербайджана-грузинских партнерских отношений, торгово-экономические связи, энергетическая безопасность, транспортно-коммуникационные проекты, сотрудничество в сфере обороны, безопасности и в других областях. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.

Вы слушаете новости в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. 7 октября 2020 года шел 11-й день Отечественной войны. Доблестная азербайджанская армия продолжала решительно продвигаться вперед, освобождая исконные земли нашей страны. В этот день в результате ударов, нанесенных азербайджанской армией в ходе боевых действий на различных направлениях фронта, противник понес большие потери. Были уничтожены около 10 танков, 6 пушек Д-20, одна самоходная артиллерийская установка «Акация», около 30 единиц автомобилей, техники и много живой силы противника. Группа солдат подразделений, расположенных на оборонительных участках армянской армии, самовольно оставив боевые позиции, дезертировала. 7 октября 2020 года президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалам CNN Turk и Euronews. По данным Генеральной прокуратуры Азербайджана, на 7 октября в результате интенсивного обстрела наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем вооруженных сил Республики Армения число погибших гражданских лиц достигло 30, а раненых 143. Серьезно повреждены 66 гражданских объектов и 427 домов. В Баку проходит 4-я международная конференция укрепления доверия и разработка эффективных механизмов и решений для урегулирования проблемы пропавших без вести лиц, организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан в рамках бакинского диалога по пропавшим без вести лицам. В мероприятии принимают участие бывшие главы государств и правительств, высокопоставленные представители международных организаций и зарубежных стран, руководители учреждений, занимающихся вопросами пропавших без вести, эксперты, представители неправительственных организаций, специалисты по правам человека, а также послы, военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане и другие лица. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам конференции. На мероприятии

Предприятие сообщало, что в Азербайджане сегодня 4010 человек числятся пропавшими без вести, 4004 из них пропали во время Первой Карабахской войны, еще 6 в ходе Второй Карабахской войны, после которой на освобожденных территориях были обнаружены 32 массовых захоронения, из которых эксгумированы останки 253 человек. В обращении участника международной конференции «Укрепление доверия и разработка эффективных механизмов и решений для урегулирования проблемы пропавших без вести лиц» президент Ильхам Алиев назвал проблему пропавших без вести одним из самых тяжелых последствий вооруженных конфликтов и подчеркнул, что Азербайджан рассматривает ее как общечеловеческую гуманитарную проблему. Глава азербайджанского государства отметил, что полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета и территориальной целостности, а также проводимая страной политика создали историческую возможность для устойчивого мира и сотрудничества на Южном Кавказе. Ильхам Алиев сообщил, что в результате продолжавшегося более 30 лет конфликта 4010 азербайджанцев, в том числе дети, женщины и пожилые люди, зарегистрированы как пропавшие без вести. Президент также напомнил, что с 2020 года Азербайджан выступает в Генеральной Ассамблее ООН с инициативами по принятию резолюций, касающихся пропавших без вести лиц. В завершение глава государства выразил уверенность, что дискуссии в рамках конференции и выдвинутые предложения будут способствовать установлению судеб пропавших без вести и укреплению международного гуманитарного сотрудничества. Азербайджан 6 октября репатриировал из Сирии 13 своих граждан, среди которых 6 женщин и 7 детей, сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана. Для организации возвращения в Сирию были направлены представители рабочей группы, в которую входят сотрудники государственных структур, отвечающих за репатриацию граждан Азербайджана, оказавшихся в кризисной ситуации за рубежом. Репатрианты прошли первичное медицинское и психологическое обследование. После этого при координации посольств Азербайджана в Сирии и Турции, а также Генконсульства страны в Стамбуле им выдали свидетельство на возвращение и авиабилеты, после чего доставили в Азербайджан. МИД отметили, что для социальной реабилитации репатриантов и их возвращения к нормальной жизни будут приняты необходимые меры. Азербайджан и Великобритания обсудили вопросы расширения сотрудничества в области цифрового развития, искусственного интеллекта и кибербезопасности. На встрече министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева с госминистром торговли Великобритании лордом Анасом Сарваром состоялось обсуждение развития стратегического партнерства между обеими странами, в частности, расширение сотрудничества в области транспорта, цифрового развития, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Наряду с дорожной картой сотрудничества в области транспорта цифрового развития был подписан меморандум о взаимопонимании и договорились о создании совместной рабочей группы для координации и реализации мер, предусмотренных в документе. Также состоялось объединение по вопросам развития транспортной инфраструктуры и возможностям финансирования приоритетных проектов. В рамках Генеральной Ассамблеи и деловом форуме «Пост-Европ-2026» в Баку состоялась специальная церемония гашения почтовой марки, посвященной Генеральной Ассамблее «Пост-Европ-2026». На состоявшемся мероприятии председатель «Пост-Европ» Елена Фернандес Родригес заявила, что стремительное развитие электронной коммерции и геополитическая фрагментация ставят перед почтовым оператором задачу оперативной адаптации меняющимся реалиям. Глава ассоциации подчеркнула, что в нынешних условиях основная задача организации состоит не только в отстаивании интересов операторов и обеспечении устойчивого универсального обслуживания, но и в объединении участников отрасли. Елена Фернандес Родригес также сообщила, что в ходе Бакинского форума участники намерены обсудить стратегические вопросы, связанные с сохранением и повышением значимости «Пост-Европ» для ее членов в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры, а также поделиться лучшими практиками и установить новые деловые связи. Распространяемая рядом зарубежных медиа информация, который Азербайджан упоминается в контексте расследования дела бывшего руководителя Федеральной разведывательной службы Германии Августа Ханнинга, не соответствует действительности и расценивается как составляющая кампания по очернению нашей страны. Об этом говорится в заявлении Совета по медиа и вещанию Азербайджанской республики. Серьезную обеспокоенность вызывает преподнесение широкой аудитории в качестве факта необоснованных утверждений, связывающих Азербайджан с указанным расследованием. Эти утверждения первоначально были распространены
рядом немецких изданий. Распространение подобных материалов без ссылки на официальный источник неприемлемо и является ничем иным, как информационной манипуляцией. Цель сил, стоящих за этой дезинформационной кампанией, нанесение ущерба отношениям Азербайджана и

Германии, которые в последнее время активно развиваются. Совет по медиа и вещанию Азербайджанской Республики решительно осуждает подобные кампании, которые представляют Азербайджан в негативном ключе, и призывают международные СМИ строго соблюдать принципы профессиональной журналистики, включая точность, объективность, ссылку на достоверные источники и проверку распространяемой информации. Мы также призываем не допускать манипулирования общественным мнением, говорится в заявлении. Аналитика. Экологические риски на границах опасны для будущего региона. Вопросы экологической безопасности на Южном Кавказе уже давно вышли за рамки локальных проблем отдельных стран и стали стратегически важными для будущего всего региона. В частности, ситуация с горнодобывающей деятельностью в Армении, использованием водных ресурсов и потенциальными рисками, создаваемыми промышленными объектами, имеет трансграничный характер, что вызывает серьезную обеспокоенность Азербайджана. В Армении в регионах Алаверди и Сюник ведется добыча полезных ископаемых, что может привести к загрязнению грунтовых и трансграничных вод. Основная проблема заключается в том, что последствия загрязнения могут выходить за пределы административных границ и распространяться через трансграничные реки на территории, расположенные ниже по течению. Экологические проблемы, наблюдаемые в частности в Охучай, наглядно демонстрируют, насколько важно защищать трансграничные водные ресурсы. В этом контексте примечательна эксплуатация золотого рудника Амулсар, экологические последствия добычи золота в районе, который связан с водоразделами рек Арпачай и Воротан, требует тщательного изучения. В 2025-2026 годах проект планируется вновь активировать. Так, 31 августа 2026 года между правительством Армении и компанией Лидиан Амине и рядом местных сообществ было подписано соглашение о развитии, что только усиливает актуальность проблемы. С точки зрения обеспечения региональной экологической и ядерной безопасности, важным является продление срока службы Медсаморской атомной электростанции. Из вышеизложенного следует, что защита трансграничных вод, оценка влияния горнодобывающей деятельности на экосистемы, сохранение биоразнообразия, снижение рисков, связанных с промышленными объектами, должны стать ключевыми направлениями регионального сотрудничества. На этом наша передача к этому часу подошла к концу. До свидания.

Сегодня в передаче. В Баку проходит 4-я международная конференция в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам. Президент Ильхам Алиев обратился к участникам конференции. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов находится с рабочим визитом в Туркменистане. Азербайджан принимает участие в 4-м контртеррористическом форуме в Минске. Азербайджан становится важным игроком на мировой арене. Аналитический материал. А теперь подробнее. 6 октября президент Ильхам Алиев принял государственного министра по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии сопредседателя совместной межправительственной комиссии лорда Анаса Сарвара. Лорд Анас Сарвар сказал, что Соединенное Королевство намерено расширять сотрудничество с нашей страной. Подчеркнув, что между Азербайджаном и Соединенным Королевством сложилось активное сотрудничество, президент Ильхам Алиев отметил, что с момента восстановления независимости наши страны на протяжении многих лет являются близкими партнерами. На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами в энергетической, торгово-экономической сферах, в области бизнеса, безопасности, оборонной промышленности, дата-центров, искусственного интеллекта, сельского хозяйства, образования и других направлениях. В Баку проходит 4-я международная конференция «Укрепление доверия и разработка эффективных механизмов и решений для урегулирования проблемы пропавших без вести лиц», организованная Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан в рамках Бакинского диалога по пропавшим без вести лицам. В мероприятии принимают участие бывшие главы государств и правительств, высокопоставленные представители международных организаций зарубежных стран, руководители учреждений, занимающихся вопросами пропавших без вести, эксперты, представители неправительственных организаций и специалисты по правам человека, а также послы, военные атташе иностранных государств, аккредитованные в Азербайджане и другие лица. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-й международной конференции в формате Бакинского диалога на тему «Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц». Обращение зачитал председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, начальник службы государственной безопасности Али Нагиев. «Наш моральный долг – оказывать всестороннюю поддержку и проявлять заботу о каждой семье, столкнувшейся с этой трагедией, разделять их боль. Историческая победа, одержанная нами в Отечественной войне и освобождение наших земель от оккупации, открыли новые возможности для поиска пропавших без вести граждан. Сегодня Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, еще более расширив свою деятельность, принимает интенсивные меры с целью установления местонахождения пропавших без вести граждан, обнаружения массовых захоронений, говорится в обращении главы государства. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в город Аваза, Туркменистан. В рамках визита предусмотрено участие в выступлении министра Джейхуна Байрамова на заседании Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств и на совещании министров иностранных дел государств Центральной Азии и Азербайджана, а также проведение встреч на высшем уровне. В Минске начал работу 4-й контртеррористический форум, в рамках которого пройдут конференции СНГ по противодействию

0: терроризму и экстремизму. Международная научно-практическая конференция региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества и совместные антитеррористические учения. Участники проведут обмен опытом по мерам реагирования на существующие и возникающие угрозы, включая противодействие связям террористических организаций с транснациональной и трансграничной преступностью. В конференции нашу страну представляет Академия службы государственной безопасности Азербайджанской республики имени Гейдара Алиева. В повестку также включены вопросы выявления и блокирования террористического и экстремистского контента в интернете, взаимодействие государственных органов с технологическими компаниями, мониторинга активности террористических организаций и применения искусственного интеллекта.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: 7 октября 2020 года. Шел 11-й день войны. Мы представляем в хронологическом порядке события 11-го дня 44-дневной Отечественной войны, каждый день которой является героическим эпосом. В результате ударов, нанесенных азербайджанской армией в ходе боевых действий на различных направлениях фронта, противник понес большие потери. Уничтожено около 10 танков, 6 пушек Д-20, одна самоходная артиллерийская установка «Акация», около 30 единиц автомобильной техники и большое количество живой силы противника. Группы солдат подразделений, расположенных на оборонительных участках армянской армии, самовольно оставили боевые позиции. Министерство обороны обнародовало список военной техники армянской армии, уничтоженной с 27 сентября по 7 октября. 250 единиц танков и другой бронетехники, 270 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 60 средств ПВО, 11 командных пунктов управления, командно-наблюдательных пунктов, 8 складов боеприпасов, 150 единиц автомобильной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс С-30. По информации, на 18 часов 7 октября число гражданских лиц, погибших в результате интенсивного обстрела населенных пунктов Азербайджана, произведенного вооруженными силами Армении из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем, достигло 30 человек, а пострадавших – 143. Нанесен серьезный ущерб 427 домам и 66 гражданским объектам. Азербайджанская армия продолжала победно продвигаться вперед по всем направлениям фронта, а до заветной победы оставались 33 дня.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.
0: Период продолжающихся конфликтов и войн на всех членов общества, включая религиозных деятелей, ложится большая ответственность. Об этом заявил глава управления мусульман Кавказа шейх-ул-Ислам Аллах-Шпир Пашазаде на 24-м заседании секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий. По словам Пашазаде, необходимо усилить работу по развитию атмосферы братства между людьми и предотвращению призывов к ненависти. Пашазаде также отметил значение съезда лидеров мировых и традиционных религий. Эти съезды более двух десятилетий подтверждают свою значимость на международной арене. Исключительная важность астанинских съездов в том, что они служат постоянной площадкой для религиозных лидеров и общественно-политических деятелей. Посол Азербайджана в Риге Нармина Мустафаева в ходе встречи с заместителем государственного секретаря, политическим директором Министерства иностранных дел Латвии Юрисом Пойконсом обсудила растущее значение Среднего коридора. Стороны обсудили отношения между Азербайджаном и Латвией, события на Южном Кавказе, региональную безопасность, а также растущее значение Среднего коридора и расширение транспортной взаимосвязанности между Европой и Азией. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заинтересован в выводе отношений с Азербайджаном на новый уровень. Об этом заявил журналистам государственный министр по торговле Министерства предпринимательства, инноваций, науки и торговли Великобритании лорд Анас Сарвар. Говоря о создании двусторонней рабочей группы, Сарвар отметил, что две страны хотят добиться результатов и приступить к работе. Сарвар также отметил позитивную динамику в сотрудничестве в области инвестиций. Он добавил, что Британия заинтересована в увеличении объемов взаимных инвестиций с Азербайджаном. Кроме того, британский министр подчеркнул наличие значительного потенциала для сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, искусственного интеллекта и цифровых технологий. В рамках гуманитарной помощи Украине из Азербайджана отправлена очередная партия груза, состоящая из электрооборудования. Отправка помощи была обеспечена Министерством энергетики на основании распоряжения президента Ильхама Алиева от 21 сентября 2026 года. Груз сформирован на основе обращения украинской стороны и отправлен с территории Сумгаитского технологического парка. В него вошли кабели, провода, трансформаторы и другое электрооборудование общей стоимостью 2,5 миллиона азербайджанских манат.

0: Сегодня Азербайджан отправил Украине очередную партию электрооборудования, имеющего жизненно важное значение для подготовки к зимнему сезону. Об этом заявил журналистам посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев. Он отметил, что данная помощь имеет большое значение для страны на фоне серьезного ущерба, нанесенного энергетической системе Украины в результате российских атак. Посол высоко оценил поддержку Азербайджана. «Мы очень благодарны Азербайджану за эту поддержку. Благодарим президента Ильхама Алиева, правительство Азербайджана и весь азербайджанский народ за эту братскую помощь, оказанную моей стране. Мы никогда этого не забудем и всегда будем помнить эту братскую поддержку, которую Азербайджан оказывает Украине», – отметил он.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: В последние годы внешняя политика Азербайджана стремительно развивается, что способствует превращению страны из регионального игрока в значимого партнера на мировой арене. Одним из важных доказательств тому является укрепление отношений стратегического партнерства с двумя ведущими державами – Соединенными Штатами Америки и Китаем. В своем выступлении на 8-м съезде партии «Единый Азербайджан» президент Ильхам Алиев акцентировал внимание на этом важном аспекте, подчеркнув, что Азербайджан успешно перешел к формату стратегического партнерства как с Китаем, так и с США.
1: Сон мюддет арзинда ики...
0: За последнее время произошли два исторических события. Мы установили отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. С Китаем была подписана декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, с Соединенными Штатами Америки – стратегическая хартия. Это две супердержавы мира, третьей нет. И это правда, что между этими странами, естественно, обсуждаются вопросы и есть определенная конкуренция. Определение правил этими странами на основе единого понимания может стать важнейшим фактором для всего мира. И вот с этими двумя супердержавами Азербайджан является стратегическим партнером. В условиях усиления глобальной геополитической конкуренции особенно заметно, что Азербайджан установил отношения стратегического партнерства с США и Китаем. Возможность сотрудничать с обеими сторонами в контексте соперничества между Вашингтоном и Пекином в экономической, технологической и геополитической сферах демонстрирует многовекторный характер внешней политики Азербайджана. Вот что об этом говорит депутат Бахруз Магерамов. Китай и Америка расположены на различных континентах. Также можно назвать и другие страны. Однако, благодаря реализуемой президентом Азербайджана курсу внешней политики, политической и экономической стабильности внутри страны, мы ни от кого не зависим. В итоге слово и подпись азербайджанского лидера имеют весомое значение. Сегодня Азербайджан стал той силой, с которой все считаются. Действительно, дипломатические отношения, которые Азербайджан успешно установил с государствами из разных уголков мира, являются важным свидетельством его растущего политического влияния. Баку неуклонно расширяет политический диалог как с европейскими странами, государствами Центральной Азии, тюркскими народами, так и с ведущими державами Ближнего Востока, Азии и других регионов. Эти отношения охватывают множество сфер – энергетику, транспорт, экономику, безопасность, оборону, инвестиции и гуманитарное сотрудничество. С различными странами Азербайджан стремится установить отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. Параллельно страна укрепляет свои позиции на международных площадках, что способствует превращению Баку в один из дипломатических центров, имеющих право голоса в решении региональных и глобальных вопросов. На этом наша передача подошла к концу. До свидания, всего вам доброго.